0: Yeah,
1: Pete 356, descend via star 1-0-0. Korean 7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Tokyo Bush, President number 24. Good afternoon. This is Fireball 240 by Mamak.
2: Vegeta 934, resume normal speed, cancel Mamak restriction.
0: Normal speed and cancel Mamak restriction with Vegeta 934.

0: J-Spring 452 contact Tokyo approach function Tokyo Radar 120 Decimal 2
1: 1202 JSO 52
2: Tokyo approach United 6 1 flight level 150 information X-ray
0: All info 823
2: declare and declare Audi 454 Audi 454 Audi 454 Swamp November ILS Lulu 16 say again for the approach United 6
3: United 6,
2: right,
3: Zulu 1, Romeo approach,
2: Cinemaintain 1-1000, the swap November, ILS Zulu 16 right approach,
0: United 6. 356 report present.
3: Korea
0: 7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: 250 knots and the descent maintain right level 10,000, is correct?
0: Japan 750 Alpha direct to Kopen
4: Japan
0: 304, Tokyo approach, good afternoon. RF Duru runway 16 left approach. Kirby Rudas, Golf Arrival.
4: RF Duru 16 left approach, Kirby Rudas, Golf Arrival, 16 left approach.

0: AP3360 コンタクトレーダー120です。マウンテュー。
1: マウンテューゼロテュー AP360。
0: コリニア707コンタクトレーダー120です。マウンテュー。
2: 東京ポーテンポ704フライトレベル170チェンジリストレベル15オニ
0: ポン704スタンバイブレイクコリニア707コンタクトレーダー120ですマウ中
3: コンタクトレーダー120ですマウ中コリアネア707
0: チェンジリア651リクリアディレクトコペン2000のメインテン10000
4: Send to 10000 to direct to コペン601
0: オレンジライナー404リクリアディレクトヴィーナス2000のメインテンファルボー180
5: ディレクトヴィーナスコンファーム180オレンジライナー404
0: アファーム180
5: ディセント180オレンジライナー404リキュ
0: ッオーニポンライナー04東京アプローチワンメイバン6レフエクスペクトアイレスヤンキーワンメイバン6レフクリアルビアス1とゴルフアライバ
2: ーワンメイバン6レフとクリアルビアス1とゴルフアライバーランプ704
0: オンステーションアプローチ QNH97899QNH97899 スーツハンドカーゴ8386ディセンドのメインテン11000
4: ディセンドメインテン11000スタンドカーゴ8386アンコンフォーム
0: 29899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899899
6: Central audio and the speed restriction, 631.